0: this hour, our robot chooses what to play. Enjoy.
1: Are you formally challenging me to undertake a journey around the world?
2: This is the way to travel.
3: Ай ба йоката калебелька золота, а у дитятки маво и получше того. Ай ба йоката и постелюшка мягка, а у дитятки маво и помягче того.